в D-Cash. Телегани бит. Она была среди кого кайду с индрасами мушек. Вышла дюрнула кого. Фанфан бога рэпсер. Я шкандал.